А, в поисках себя на западе. Сколько же у нас на завтра дел? Я бы все перебрал бы назад, но бед. Я временами так зол, чтоб сказать, но нет. Стереотипами замкнуты, как болиди поворот, только за крутым. Перемены вряд ли смогут меня закрутить, только если рисовать под глаз.

Местное время 5 часов утра.

тебя, будто точно ты моя. Я на берегу, как одинокий твой маяк. Ты на дискотеке, поешь все мои треки. Значит, видишь ярче эти.

0: Местное время 6 часов.
1: Это альбом простой. Все реально в этой жизни. Мечтайте.

0: День знаний.
1: Школа – это учат детей, а когда дети не понимают, их выгоняют из школы. Учат в школе, учат в школе.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои,

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать —

Зачем учителя в начале учебного года дарят цветы? Это тонкий намек, что первый рабочий день для них — это только цветочки. С праздником вас!

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то с мыслью о любви поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. За 2 года Esteo начнет продавать 4 новые модели. Планы раскрыли на презентации кроссовера Xlantics ET. В этом году на конвейер встанет гибридный кроссовер D-класса, вероятно, модель на базе Xeed RX. В следующем году планируют рестайлинг. Xlantics ET – новый внедорожник и самый большой и роскошный кроссовер в линейке. Tenet получит штатный фаркоп. Холдинг АГР завершил сертификацию тягово-сцепных устройств для кроссоверов T4L, T7 и T8. Теперь владельцы смогут легально и без претензий со стороны сотрудников полиции установить фаркоп и буксировать прицеп. Раньше надо было проходить экспертизу и регистрировать изменения конструкции за свой счет. Концерн «Джили» разработал новую батарею для электромобилей. Машины смогут проехать на одной зарядке до 1000 километров, а срок службы обещают до 1 000 000 километров пробега. Пилотное внедрение начнется в следующем году, а серийной технологией может стать через 2-3 года. Кроме «Джили», новые батареи будут ставить на «Зикар», «Вольво» и другие марки концерна. Недавно в России поступил в продажу новый ГАК Ion V. Салон сделан в минималистичном стиле. На передней панели 2 дисплея, цифровая приборка и экран мультимедийки. Больше ничего. В отделке много глянцевых поверхностей, но качество материалов высокое. Сзади просторно, хотя машина выглядит компактной. Подробнее о том, что собой представляет новый ГАК Ion V, в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – «Больше дыр». Стилисты Vogue перечислили самые модные джинсы в этом году. Самыми актуальными оказались брюки ярких цветов, например, травянисто-зеленого, нежно-розового, вишнево-красного и цитрусовых оттенков. В то же время в модный список вошли и белые джинсы, которые эксперты уверенно назвали новой классикой. Также популярность вновь набирают рваные фасоны с эффектом поношенности и варианты с отворотами. Кроме того, в числе трендов остались и прежние модные варианты – модели с высокой посадкой и джинсы свободного кроя. Вдохновиться на создание своего эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление свежих коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Новые коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» продолжается акция на платья. Скидки на них до 70%. Большой ассортимент летних моделей, невероятное качество тканей, женственные силуэты и актуальные фасоны. Платья на каждый день для отдыха и особых случаев. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

Меняется погода, цены в магазинах, строй, название страны. Вот только начало учебного года никак не отменят. С праздником вас!

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: В Калая Мария Пуэ требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 120 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 921 016 40 77. Анкету для трудоустройства можно скачать на нашем официальном сайте в разделе «Карьера» и отправить на электронный адрес компании с пометкой «Работа в Костомукше».
0: Реклама на радио в Костомукше 370 09. Звездный. Дом 6.

0: День знаний.
1: Когда дождь льет, заканчивается дождь, и там становится радуга. Она разноцветная. Там красный, желтый, зеленый и розовый.

Патрики, ТВ, парфюм, ЛВ, манты, кругом все парит. Подойди ко мне среди комет и та, что вечно горит. Дай мне повод так влюбиться, что потом сыграть в кино, если нужно сделать ставку.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняют по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего 2 шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
4: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
5: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Осень в городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. На местном радио.

Зачем учителя в начале учебного года дарят цветы? Это тонкий намек, что первый рабочий день для них — это только цветочки. С праздником вас!

0: Реклама на местном радио.
1: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи, заводи и уезжай.
2: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
3: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
2: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
3: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
2: Ну да, Ситилинк проверенный.
3: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони.
4: 5-20-09. Оставляй заявку.
2: Вот так Ситилинк.
5: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 5-20-09.
6: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
7: «Элемент» делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи.
8: «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.

0: реклама на местном радио.
1: Сувенир тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шопперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Шуршание листьев под ногами. Музыка осени.
5: На местном радио.

спишь, не видишь и не краснеешь, темнеешь кожей, кричишь ночами и слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь в мысли.

бросаешь взгляды, летаешь где-то, не пьешь, не пишешь, не наглеешь, считаешь звезды, кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь в мысли на расстоянии, пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты, смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышишь, слышишь, но это между нами.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Вот и сентябрь с его учебой наступил. Эх, а ведь казалось, что только вчера было 31 мая. С началом учебного года вас!

Девочка, не плачь, не реви, перетерпи эту боль в груди. Если он ушел, не любил, девочка, не плачь.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.

0: Детская школа программирования и робототехники «Код» приглашает ребят с 5 до 17 лет на занятия. Звоните 921-22-333-69.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
2: День знаний.
3: Когда дождь льет, заканчивается дождь, и там становится радуга. Она разноцветная. Там красный, желтый, зеленый и оранжевый, можно сказать.
4: Учишь в школе.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Сервис на постоянную работу требуется. Слесарь по ремонту и обслуживанию гидравлических систем. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-ремонтник. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-201-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-60-860.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Иду ко дну.
1: Реклама на местном радио.
2: Садовая 1, Ленина 6, Таежный 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
3: Северный Экопуть реализует продажу почвогрунта в Костомукше. Грунт среднекислый используется как органическое удобрение, а также для получения универсального грунта. Имеются научные документы по испытаниям. Продажа в мешках, россыпью и в кубах. Возможна доставка. Подробности по телефону 8-911-661-67-91. Доставку осуществляет Артвуд. ИНН-100-401-94-06. ОГРН-119-1001-0061-663.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: День знаний.
5: Меня зовут Даша. Мне 4 лет. Мне нравится рисовать и писать.

Вот и сентябрь с его учебой наступил. Эх, а ведь казалось, что только вчера было 31 мая. С началом учебного года вас!

С кем буду снова этой ночью? Ветер подует в спину, напомнив о чем-то срочном. И ты хочешь поставить точку? Ведь между нами пропасть или что-то больше? Посуда бьется сильнее, чем мы.

0: чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: Судак – рыба почти культовая. И на рыбалке, и в кулинарии. И многие любят промышлять этот деликатес самыми обычными донками, закидушками или резинкой. И самой прекрасной насадкой для этого является молоть длинненьких беленьких рыбок – уклейки, пескаря или ельца. И хорошо, когда эта насадка есть. А если нет, тогда выручит конус из твердого пенопласта диаметром в основании 10 мм и длиной 40-50. Вдоль оси сверлится или прожигается отверстие диаметром 2 мм, через которое и пропускается проволока с крючком номер 10 отечественной нумерации и колечком для крепления к поводку. Осталось только плотно обернуть конус фольгой, закрепив ее в разрезе пенопласта. Для большего сходства с оригиналом разглаживать ее не нужно.
3: Не клюет.
2: В последние годы среди спиннинговых приманок повышенным спросом у судаков пользуются воблеры. И каких только сейчас нет в продаже. Алмазов в каменных пещерах меньше у индийского гостя. Опыт показывает, что в солнечные периоды судак явно выделяет темные контрастные приманки. Синие, зеленые или вообще красно-фантазийные. А поближе к закату этот хищник понемногу начинает от них отказываться и явно склоняется к поеданию воблеров каких-то грязно-бело-розовых цветовых вариаций, на которые и смотреть-то даже вроде и не хочется.
3: Ух, хорошо.
2: Судак – рыба благородная, а не какая-то перемороженная спинка ментая. И не терпит повторных разморозок-заморозок. Только один раз. Иначе будет совсем и не судак. Это обязательное условие для рыбы вообще, а для судака особенно. Ну а в следующий раз мы попробуем вместе с вами пообщаться с мудрым и сильным карпом. До встречи на рыбалке!
4: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, ИП-4100-3300-232.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

так смотришь наивно и просто, как он сжигает в пепел последний ваш мост. Боль разочарования, твой первый урок, сбежать от расставания, нажать на курок. А он так и не понял твоей красоты, агония иронии вместо чистоты. И пусть тебе сейчас плохо, знобитый трясет, однажды ты

зачем учителям в начале учебного года дарят цветы, это тонкий намек, что первый рабочий день для них — это только цветочки. С праздником вас!

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Северный Экопуть реализует продажу почвогрунта в Костомукше. Грунт среднекислый, используется как органическое удобрение, а также для получения универсального грунта. Имеются научные документы по испытаниям. Продажа в мешках, россыпью и в кубах. Возможна доставка. Подробности по телефону 8-911-661-67-91. Доставку осуществляет Артвуд. ИНН-100-401-94-06. ОГРН-119-1001-0061-663.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Меняются погода, цены в магазинах, строй, название страны. Вот только начало учебного года никак не отменят. С праздником вас!

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Сегодня в школах Костомукши начался учебный год. Торжественные линейки прошли во всех образовательных организациях округа. Творческий коллектив КСЦ «Дружба» традиционно подготовил программу для первоклассников по центрам внешкольной работы для всех ребят начального звена. Пятиклассники Костомукши смогли проявить себя в спортивных состязаниях на стадионе школьной. Нововведением в этом году стала экологическая акция «Первоклассное дерево». Ребята получили возможность лично посадить свое первое дерево. Оно станет символом начала школьной жизни и памятным знаком ко Дню знаний. Канцелярские наборы получили первоклассники 1 сентября. В Карелии для 5500 ребят впервые прозвенел школьный звонок. По инициативе главы республики каждый первоклассник к началу учебного года получает в подарок набор со школьными принадлежностями. В нем ручки, карандаши, тетради, цветная бумага, картон, пластилин и многое другое. Это помощь для родителей и приятный подарок для юных учеников. Напомню, такую меру поддержки правительство республики запустило в 2022 году. Всего в Карелии 1 сентября к учебе приступили 68 тысяч школьников, в техникумы и колледжи пришли 15 тысяч студентов. Алкоголь сегодня под запретом. В День знаний 1 сентября в Карелии действует запрет на розничную продажу спиртного в магазинах. Продавать алкоголь в этот день можно только в кафе и ресторанах. Напомню, запрет на продажу спиртного действует дважды в год – 1 сентября и 1 июня. Ограничения установлены региональным законом. С 1 сентября стартует эксперимент по работе передвижных аптечных пунктов. Их цель – повысить доступность лекарств для жителей небольших и удаленных населенных пунктов. В таких аптеках можно будет купить и безрецептурные средства, и препараты по рецепту. Это особенно важно для пожилых людей и семей с детьми, которым сложно регулярно добираться до крупных аптек. КЭУ лишили статуса регионального оператора. Арбитражный суд Карелии постановил лишить компанию «Карельский экологический оператор» полномочий по обращению с твердыми коммунальными отходами. Как сообщает РБК, суд удовлетворил иск Минстроя Карелии на первом заседании. Решение вступит в силу через месяц, если рекоператор его не обжалует. Пока «Карельский экологический оператор» будет продолжать работу по вывозу мусора. Добавлю, что ранее в СМИ появилась информация, что власти Карелии ищут нового регионального оператора в случае лишения карельского экологического оператора этого статуса. Власти усилили борьбу с азартными играми. С 1 сентября россияне смогут добровольно ограничить свое участие в азартных играх и ставках у букмекеров. Заявление можно подать через госуслуги или МФЦ. Минимальный срок самозапрета – 12 месяцев. По словам чиновников, новая мера направлена на профилактику лудомании и защиту семейного бюджета. При этом для организаторов, которые примут ставку от человека с самозапретом, предусмотрены серьезные штрафы. На трассе автомобиль съехал в кювет. Авария произошла в ночь на воскресенье 30 августа на 37-м километре автодороги Тикша-Ребалы. По информации ГАИ, водитель автомобиля «Мерседес» не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате аварии мужчина получил травмы. Его доставили в больницу. Причины устанавливаются. Далее новости Каливайского района. Управление образования Каливайского района ведет прием заявлений от родителей для предоставления бесплатных путевок в санатории «Зори Анапы» Краснодарского края. Смена начнется с 24 сентября и продолжится по 14 октября. Путевка предоставляется детям участников СВО, многодетным семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Подать заявление и получить подробную информацию можно в Управлении образования района до 3 сентября включительно. Уже в начале сентября Национальный театр Карелии отправится в гастрольный тур в Сегежукем и Каливалу. Так, 11 сентября у жителей и гостей Каливалы будет возможность увидеть спектакль-концерт «Про войну слишком много и громко не надо». Артисты доверят зрителям небольшие истории о своих родственниках и близких, о том, что затронуло каждую семью и вылилось в песни, объединившие поколения. Далее прогноз погоды, спонсор — магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши, краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» – партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Сегодня в Костомукше облачно с прояснениями, слабый дождь, плюс 15, плюс 18 градусов, легкий юго-западный ветер, порывами до 5 метров в секунду, низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет облачно с прояснениями, день без осадков, до 17 градусов прогреется воздух, ветер западный, юго-западный, порывами до 7 метров в секунду, атмосферное давление в среду в Костомукше будет низким. В поселке Колевало сегодня облачно с прояснениями, слабый дождь, плюс 15, плюс 18 градусов, ветер незначительный, низкое атмосферное давление. Завтра в Колевале будет облачно с прояснениями, без осадков, до 18 градусов прогреется воздух, ветер юго-западный, западный, порывами до 7 метров в секунду, атмосферное давление в среду в Колевале будет низким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня, оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радиодесерт. Мы угощаем.
2: 1 сентября на календаре сегодня.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: В Калая-Мария-Пуэ требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 120 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 921 016 40 77. Анкету для трудоустройства можно скачать на нашем официальном сайте в разделе «Карьера» и отправить на электронный адрес компании с пометкой «Работа в Костомукше».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Весь текущий час у вас есть возможность передать привет друзьям, любимым, поздравить всех с началом нового учебного года или еще с каким-нибудь значимым событием, например, с днем рождения или наступившей осенью. Сделайте это очень просто. Звоните в прямой эфир по номеру 370027. Если звоните, это не про вас, пишите сообщение на мобильный номер 911-402-2040. А также ваши послания мы ловим в группе ВКонтакте «Костомукша Медиа».

Первые теплые пожелания по случаю дня рождения, адресованные Олегу Анисимову. Олег, пусть этот день и день вашего рождения запомнится ярким праздничным настроением, добрыми пожеланиями, чьей-то доброй улыбкой или просто красивой песней, которая прозвучит для вас в продолжении эфира.

Исполнение даже самых нереальных желаний, удачи и успеха во всех делах и ярких и позитивных эмоций желают коллеги Олегу Осадчеву. Пусть каждый день жизни будет наполнен радостью, улыбками и счастьем. С днем рождения, Олег! Принимайте музыкальный подарок!

0: Радио Десерт всегда подается вовремя.
1: Следующий привет адресован Виктору Бабарика, у которого сегодня тоже важный день, день рождения. Виктор, от всего сердца желаю вам счастья, света, радости, огромных достижений, успеха и любви. Пусть жизнь дарит только добрые ощущения и яркие впечатления.

0: десерт. Рецепт хорошего настроения.
1: Продолжаем поздравлять тех, у кого праздник здесь и сейчас. И следующая порция сладкого радиодесерта отправляется Захару Вдовицыну. Принимайте поздравления, Захар. Пусть все в жизни сложится, как задумано, и каждый день будет наполнен радостью и счастьем. Следующая песня нашего эфира звучит для вас.

0: Детская школа программирования и робототехники КОД приглашает ребят с 5 до 17 лет на занятия. Звоните 921-22-333-69.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Сергей Витковский, вам сегодня я хочу пожелать уверенной настойчивости для воплощения в жизнь самых отчаянных задумок. Пусть вчерашние смелые мечты обязательно станут реальностью. С днем рождения, Сергей!

0: Радио Десерт. Лакомое настроение.
1: Следующая порция радиодесерта адресована Виктору Вудвуд по случаю дня рождения. Желаю вам, Виктор, удачного и приятного дня. Пусть он принесет в вашу жизнь радость, успех, множество подарков и приятных эмоций, которые будут радовать душу до следующего дня рождения.

С годами только крепчать и совершенствоваться желаю, друзья, Илье Карельскому. Я присоединяюсь к поздравлениям с днем рождения. Желаю вам, Илья, с каждым днем свою мечту воплощать в реальность, свое слово превращать в действие, а важную цель в достижение.

Мчимся по эфиру дальше. И следующему имениннику из сегодняшнего дня, Ивану Корицкому, буду желать здоровья крепкого, еще верных настоящих друзей и, конечно, любви. Пусть сбываются все мечты, Иван. С днем рождения!

Евгений Марковский, вас сегодня тоже не оставлю без поздравлений с днем рождения. Пусть все ваши, Женя, дороги ведут к успеху, а все планы воплощаются в жизнь на максимальной скорости. Главное, чтобы всегда было к чему стремиться, чем удивляться и кем дорожить.

0: Реклама на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-103-300.
4: Да, здесь есть все, что нужно.
5: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». И

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Следующее поздравление адресовано Алексею Родионик. Желаю вам, Алексей, ярких и красочных мгновений в жизни, праздничного настроения, множества приятных сюрпризов, богатства и настоящей искренней и чистой любви.

завершении эфира с персональным Новым годом успеваю поздравить Сергея Мельентьева. Жизненной слаженности и надежности вам, Сергей, о душе, щедрости и красоты. Пусть успешно включается новая программа, а день рождения даст толчок к достижению своего собственного счастья. Ну, а мне остается попрощаться. Желаю всем яркой осени и успешного учебного года. С вами была Юлия Семихина. Всех с 1 сентября. Пока-пока.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. До конца года «АвтоВАЗ» запустит производство модернизированных двигателей для «Лады» и «Искры» и «Весты». 16-клапанный 1.6 будет выдавать 120 лошадиных сил. Станет эластичнее на низких и средних оборотах. Расход топлива уменьшится, а динамика вырастет. При этом мотор останется безвтыковым. Капиталка при обрыве ремня ГРМ не грозит. Чанган Хантер Плюс получит дизельную версию. Пока известно, что под капотом будет турбодизель объемом на 2,5 литра от Isuzu. Коробка передач также 8-ступенчатый автомат от ZF. Цен пока нет, точных сроков дебюта тоже. Сейчас Чанган Хантер Плюс доступен с бензиновым турбомотором на 226 лошадиных сил. В китайском Чэнду завершился крупный международный автосалон. Джетур представил обновленную версию кроссовера Т2. Иксид показал совершенно новый гибридный купе-кроссовер EX6. Отжили новую гибридную версию Атласа iHEV. Также в Чэнду представили новинки другие китайские и международные автопроизводители. Металлы, синтетический пластик и стекло – главные материалы в автопроме. Но история знает множество попыток использовать самые разные материалы, в том числе экзотические. Например, создатель автомобильного конвейера Генри Форд много экспериментировал с соей. Из бобов добывали масло для двигателей, а из отходов делали пластик. Подробнее об этом в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

иногда может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не

0: Реклама на местном радио.
1: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
2: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
1: Точно, у них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
2: Да, просто звони 5-20-09.
1: Эх, малой отличником станет.
2: Звони 5-20-09.
3: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
4: Северный Экопуть реализует продажу почвогрунта в Костомукше. Грунт среднекислый используется как органическое удобрение, а также для получения универсального грунта. Имеются научные документы по испытаниям. Продажа в мешках, россыпью и в кубах. Возможна доставка. Подробности по телефону 8-911-661-67-91. Доставку осуществляет Артвуд. ИНН-100-401-9406. ОГРН-119-1001-0061-663.
5: В Калая Мария Пуэ требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 120 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 921 016 40 77. Анкету для трудоустройства можно скачать на нашем официальном сайте в разделе «Карьера» и отправить на электронный адрес компании с пометкой «Работа в Костомукше».
6: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: День знаний.
1: Меня зовут Даша. Мне 4 лет. Мне нравится рисовать и писать.

Вот и сентябрь с его учебой наступил. Эх, а ведь казалось, что только вчера было 31 мая. С началом учебного года вас!

0: Весь город на одной волне. Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

Зачем учителя в начале учебного года дарят цветы? Это тонкий намек, что первый рабочий день для них — это только цветочки. С праздником вас!

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи.
1: «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Сегодня в школах Костомукши начался учебный год. Торжественные линейки прошли во всех образовательных организациях округа. Творческий коллектив КСЦ «Дружба» традиционно подготовил программу для первоклассников, а центр внешкольной работы для всех ребят начального звена. Пятиклассники Костомукши смогли проявить себя в спортивных состязаниях на стадионе школьной. Нововведением в этом году стала экологическая акция «Первоклассное дерево». Ребята получили возможность лично посадить свое первое дерево. Оно станет символом начала школьной жизни и памятным знаком ко Дню знаний. Канцелярские наборы получили первоклассники 1 сентября. В Карелии для 5500 ребят впервые прозвенел школьный звонок. По инициативе главы республики каждый первоклассник к началу учебного года получает в подарок набор со школьными принадлежностями. В нем ручки, карандаши, тетради, цветная бумага, картон, пластилин и многое другое. Это помощь для родителей и приятный подарок для юных учеников. Напомню, такую меру поддержки правительство республики запустило в 2022 году. Всего в Карелии 1 сентября к учебе приступили 68 тысяч школьников, в техникумы и колледжи пришли 15 тысяч студентов. Алкоголь сегодня под запретом. В День знаний 1 сентября в Карелии действует запрет на розничную продажу спиртного в магазинах. Продавать алкоголь в этот день можно только в кафе и ресторанах. Напомню, запрет на продажу спиртного действует дважды в год – 1 сентября и 1 июня. Ограничения установлены региональным законом. С 1 сентября стартует эксперимент по работе передвижных аптечных пунктов. Их цель – повысить доступность лекарств для жителей небольших и удаленных населенных пунктов. В таких аптеках можно будет купить и безрецептурные средства, и препараты по рецепту. Это особенно важно для пожилых людей и семей с детьми, которым сложно регулярно добираться до крупных аптек. КЭУ лишили статуса регионального оператора. Арбитражный суд Карелии постановил лишить компанию «Карельский экологический оператор» полномочий по обращению с твердыми коммунальными отходами. Как сообщает РБК, суд удовлетворил иск Минстроя Карелии на первом заседании. Решение вступит в силу через месяц, если рекоператор его не обжалует. Пока «Карельский экологический оператор» будет продолжать работу по вывозу мусора. Добавлю, что ранее в СМИ появилась информация, что власти Карелии ищут нового регионального оператора в случае лишения карельского экологического оператора этого статуса. Власти усилили борьбу с азартными играми. С 1 сентября россияне смогут добровольно ограничить свое участие в азартных играх и ставках у букмекеров. Заявление можно подать через госуслуги или МФЦ. Минимальный срок самозапрета – 12 месяцев. По словам чиновников, новая мера направлена на профилактику лудомании и защиту семейного бюджета. При этом для организаторов, которые примут ставку от человека с самозапретом, предусмотрены серьезные штрафы. На трассе автомобиль съехал в кювет. Авария произошла в ночь на воскресенье 30 августа на 37-м километре автодороги Тикша-Ребалы. По информации ГАИ, водитель автомобиля «Мерседес» не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате аварии мужчина получил травмы. Его доставили в больницу. Причины устанавливаются. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши, краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» – партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Сегодня в Костомукше облачно с прояснениями, слабый дождь, плюс 15, плюс 18 градусов, легкий юго-западный ветер, порывами до 5 метров в секунду, низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет облачно с прояснениями, день без осадков, до 17 градусов прогреется воздух, ветер западный, юго-западный, порывами до 7 метров в секунду, атмосферное давление в среду в Костомукше будет низким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали Решили строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на подкове». Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Сервис на постоянную работу требуется. Слесарь по ремонту и обслуживанию гидравлических систем. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-ремонтник. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками и для дорогих, и дарками и для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал»,

0: количество отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла: мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно: если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграешь.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
3: Все в силе.
2: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
3: Я ж говорю, все в силе.
4: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль, полный газ и в пол педаль. Время стоп, стоп печаль.

0: на одной волне.
1: Местное время 15 часов.
2: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
3: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Навстречу листопаду». Стилист Анита Глосс назвала 5 важных шагов, чтобы подготовить свой гардероб к осени. В первую очередь эксперт посоветовала избавиться от лишних летних вещей, а то, что пригодится в будущем, аккуратно сложите в кофры и уберите. Далее Анита советует проверить теплую базу в своем шкафу, оценить состояние свитеров, жакетов и пальто, при необходимости отнести вещи в химчистку. Осенью работает формула многослойности, напоминает стилист. Погода меняется каждые 5 минут. Проверьте заранее, есть ли у вас базовые футболки, лонгсли, и тонкие водолазки, которые можно надеть под второй слой. Следующим шагом стилист предложила привести в порядок ботинки и лоферы, а также достать из шкафа шарфики и головные уборы. И обязательно составьте свой шопинг-лист на осень. Только после этого я смотрю, чего мне действительно не хватает. Обычно это всего 1-2 актуальные вещи, подытожила эксперт. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою осень ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок, просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Свежие коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Платья, обувь, головные уборы, скидки на них до 70%. Большой ассортимент летних моделей, невероятное качество ткани, женственные силуэты и актуальные фасоны. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
2: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

Давно начали терять, я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе навсегда плевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Эй, эй, меня зацепила ты, меня зацепила ты.

Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе был отвратительный, кстати, ты была восхитительна.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул в небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут зрители.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Северный Экопуть реализует продажу почвогрунта в Костомукше. Грунт среднекислый, используется как органическое удобрение, а также для получения универсального грунта. Имеются научные документы по испытаниям. Продажа в мешках, россыпью и в кубах. Возможна доставка. Подробности по телефону 8-911-661-67-91. Доставку осуществляет Артвуд. ИНН-100-401-9406. ОГРН-119-1001-0061-663.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: На плечи мои упадет твоя тень, где балует лунный свет.

Меняется погода, цены в магазинах, строй, название страны. Вот только начало учебного года никак не отменят. С праздником вас!

0: Реклама на местном радио.
1: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
2: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
3: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Сегодня в школах Костомукши начался учебный год. Торжественные линейки прошли во всех образовательных организациях округа. Творческий коллектив КСЦ «Дружба» традиционно подготовил программу для первоклассников, а центр внешкольной работы для всех ребят начального звена. Пятиклассники Костомукши смогли проявить себя в спортивных состязаниях на стадионе школьной. Нововведением в этом году стала экологическая акция «Первоклассное дерево». Ребята получили возможность лично посадить свое первое дерево. Оно станет символом начала школьной жизни и памятным знаком ко дню знаний. Канцелярские наборы получили первоклассники 1 сентября. В Карелии для 5500 ребят впервые прозвенел школьный звонок. По инициативе главы республики каждый первоклассник к началу учебного года получает в подарок набор со школьными принадлежностями. В нем ручки, карандаши, тетради, цветная бумага, картон, пластилин и многое другое. Это помощь для родителей и приятный подарок для юных учеников. Напомню, такую меру поддержки правительство республики запустило в 2022 году. Всего в Карелии 1 сентября к учебе приступили 68 тысяч школьников, в техникумы и колледжи пришли 15 тысяч студентов. Алкоголь сегодня под запретом. В День знаний 1 сентября в Карелии действует запрет на розничную продажу спиртного в магазинах. Продавать алкоголь в этот день можно только в кафе и ресторанах. Напомню, запрет на продажу спиртного действует дважды в год – 1 сентября и 1 июня. Ограничения установлены региональным законом. С 1 сентября стартует эксперимент по работе передвижных аптечных пунктов. Их цель – повысить доступность лекарств для жителей небольших и удаленных населенных пунктов. В таких аптеках можно будет купить и безрецептурные средства, и препараты по рецепту. Это особенно важно для пожилых людей и семей с детьми, которым сложно регулярно добираться до крупных аптек. КЭУ лишили статуса регионального оператора. Арбитражный суд Карелии постановил лишить компанию «Карельский экологический оператор» полномочий по обращению с твердыми коммунальными отходами. Как сообщает РБК, суд удовлетворил иск Минстроя Карелии на первом заседании. Решение вступит в силу через месяц, если рекоператор его не обжалует. Пока «Карельский экологический оператор» будет продолжать работу по вывозу мусора. Добавлю, что ранее в СМИ появилась информация, что власти Карелии ищут нового регионального оператора в случае лишения карельского экологического оператора этого статуса. Власти усилили борьбу с азартными играми. С 1 сентября россияне смогут добровольно ограничить свое участие в азартных играх и ставках у букмекеров. Заявление можно подать через госуслуги или МФЦ. Минимальный срок самозапрета – 12 месяцев. По словам чиновников, новая мера направлена на профилактику лудомании и защиту семейного бюджета. При этом для организаторов, которые примут ставку от человека с самозапретом, предусмотрены серьезные штрафы. На трассе автомобиль съехал в кювет. Авария произошла в ночь на воскресенье 30 августа на 37-м километре автодороги Тикшаребалы. По информации ГАИ, водитель автомобиля «Мерседес» не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате аварии мужчина получил травмы. Его доставили в больницу. Причины устанавливаются. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши, краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» – партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Сегодня в Костомукше облачно с прояснениями, слабый дождь, плюс 15, плюс 18 градусов, легкий юго-западный ветер, порывами до 5 метров в секунду, низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет облачно с прояснениями, день без осадков, до 17 градусов прогреется воздух, ветер западный, юго-западный, порывами до 7 метров в секунду, атмосферное давление в среду в Костомукше будет низким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса, термодоска, не боится влаги и температуры, отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове», шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Осень в городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. На местном радио.
1: Кажется, мир замер.

Вот и сентябрь с его учебой наступил. Эх, а ведь казалось, что только вчера было 31 мая. С началом учебного года вас!

0: Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. 104 FM. Реклама на местном радио.
1: Дорогой, едем на дачу. Все в силе?
2: Да, все в силе.
1: Газонокосилку собирались на участок купить. Все в силе?
2: Все в силе.
1: Мангал и уголь для шашлыков. Все в силе?
2: Все в силе.
1: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
2: Хе, все в силе. Уже купил. И спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
1: Все в силе.
0: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха все в силе.
1: Все в силе.
2: Все в силе.
3: Северный Экопуть реализует продажу почвогрунта в Костомукше. Грунт среднекислый, используется как органическое удобрение, а также для получения универсального грунта. Имеются научные документы по испытаниям. Продажа в мешках, россыпью и в кубах. Возможна доставка. Подробности по телефону 8-911-661-67-91. Доставку осуществляет Артвуд. ИНН-100-401-94-06. ОГРН-119-1001-0061-663.
4: Калая Мария Поэт требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 120 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 921 016 40 77. Анкету для трудоустройства можно скачать на нашем официальном сайте в разделе «Карьера» и отправить на электронный адрес компании с пометкой «Работа в Костомукше».
0: Реклама на радио в Костомукше 370 09 звездный дом 6.

в нашей стране всегда не вовремя начинается зима и учебный год. С праздником вас! Два человека.

молчал, все доплатит за тебя. Я молчал, тишина рождала дом. И когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про тебя, заполнял пустоту.

Меняется погода, цены в магазинах, строй, название страны. Вот только начало учебного года никак не отменят. С праздником вас!

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Друзья, всем привет! Вот и осень, пока не золотая, раскачивается неспешно, как и минувшее лето. Давайте в ближайший час добавим в нее теплых ноток, поможем трудовому вторнику завершиться на светлой стороне. Можете составить нам в этом деле компанию. Зовут меня Катя Бажова, за пультом Данил Бриллиантов. Это еще не вечер. Здравствуйте.

Друзья, в календаре День знаний. Я думаю, это особенный день не только для школьников и родителей, но и для всех людей, так или иначе, жаждущих знаний. В ближайший час вы в эфире узнаете о том, как заботиться о силовых трансформаторах на комбинате, о запуске единой кредитной карты для жителей и гостей республики. Также расскажу и о любимых предметах россиян в школе. Наши контакты, друзья, запоминайте. 37027 – наш эфирный номер и телефон для смс 911-402-20.

0: Новости «Северстали».
1: Энергетики карельского Акатыша применяют в работе принцип хроматографического анализа, изобретенного русским ученым Михаилом Цветом. В будущем это позволит оценивать состояние силовых трансформаторов и продлевать жизнь оборудованию. По правилам и нормам, любое электрическое оборудование, которое эксплуатируется,

От их исправности зависит вся работа. Отбор пробы масла с трансформатора производят специальным стеклянным шприцом. Затем его герметично закрывают и доставляют в лабораторию. В течение 10 минут происходит этап подготовки, после его помещают в хроматограф. Затем при помощи специального программного обеспечения происходит анализ, который выявляет наличие присутствующих газов и выводит результаты на монитор. По нормативам такой анализ должен проводиться раз в полгода на всех силовых трансформаторах. Он не дает конкретную оценку, у него накопительная функция. На основе собранных данных можно выяснить, развивается дефект в устройстве или нет.

0: Оказывается,
1: социологи выяснили, что с возрастом воспоминания о первом учебном дне, то есть о дне знаний, становятся теплее. Специальный опрос на эту тему провел портал Superjob. Он выяснил, что очень ждали наступления первого учебного дня в школьном возрасте лишь 15% россиян. Больше ждали, чем нет, примерно половина опрошенных. 27% респондентов этот день скорее ненавидели, а каждый десятый ненавидел сильно. Интересно, что у женщин воспоминания теплее об этом дне, чем у мужчин. Мужчины практически вдвое чаще женщин признавались, что точно

обычно видели в детстве, 1 сентября. Россияне старше 45 лет о положительном своем отношении к первому учебному дню говорили чаще более молодых респондентов. Но и отдельно социологи обратили внимание на отношение к 1 сентября людей с разными доходами. Оказывается, те, кто зарабатывает больше, чаще имели позитивное отношение ко Дню знаний. К примеру, 3/4 россиян с зарплатой от 150 тысяч рублей ждали 1 сентября, а вот среди зарабатывающих до 100 тысяч таких лояльных чуть больше половины.

0: сильное звено.
1: Проект «Единой карты Карельская» вышел на финишную прямую. Все мероприятия дорожной карты выполнены. Как сообщили в Министерстве экономического развития Карелии, на заседании рабочей группы по вопросам подготовки к выпуску карты «Карельская» подтверждена полная готовность к старту проекта. Напомню, его запуск анонсировали еще в июне на Петербургском экономическом форуме. Также утвердили сейчас дизайн карты. Ее украсит образ Айна из эпоса «Калевала», созданный художницей Тамарой Юфа. В заседании принимали участие председатель Комитета по экономической политике Санкт-Петербурга Алексей Зырянов, руководители банков-эмитентов, это Сбербанк и ВТБ, а также представители правительства Карелии. На первом этапе карта будет предоставлять скидки при посещении туристических объектов, отелей, магазинов, учреждений культуры и спорта. В дальнейшем планируется оплата проезда на транспорте Карелии со скидкой. Держатели карты Карельской также смогут пользоваться преференциями и скидками, доступными для всех владельцев единой карты петербуржца.

0: Это интересно. Весь мир в одной рубрике.
1: Математика признана самым сложным предметом в начальной школе по оценке СанПин. Об этом сообщает агентство ТАСС. По шкале трудности учебных предметов в первом, четвертом классах математика набрала 8 баллов. На втором месте русский язык. 7 баллов наравне с ним иностранный. По 6 баллов у предметов информатика и окружающий мир. Литературное чтение же оценено в 5 баллов. А вот самыми простыми оказались для детей в начальной школе физкультура 1 балл и технология 2 балла, а также изобразительное искусство и музыка. Они набрали по 3 балла среди учащихся.

0: Реклама на местном радио.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
1: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
2: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, Ситилинк проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони.
3: 5-20-09. Оставляй заявку.
1: Вот так Ситилинк.
4: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 5-20-09.
5: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего 2 шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия, мой выбор.

0: Детская школа программирования и робототехники КОД приглашает ребят с 5 до 17 лет на занятия. Звоните 921-22-333-69.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Важно знать. Важно знать. Важно знать. Всем и каждому. Важно знать.
3: 3 сентября вся страна отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом, который связан с трагическими событиями в Беслане в 2004 году. В Костомукше также пройдут мероприятия, посвященные этой печальной дате. Администрация округа приглашает всех желающих присоединиться 3 сентября к 12 часам к мемориальной акции у памятника павшим за Родину. В этот день можно будет возложить цветы в память обо всех жертвах терактов. Также в этот день в школах города будет объявлена общая минута молчания и пройдут классные часы, посвященные теме борьбы с экстремизмом и терроризмом, которые проведут представители силовых структур.

0: Околесица для тех, кто за рулем.
1: Водителям разрешат предъявлять права и СТС через мессенджер МАКС. Правительство России утвердило изменения в правила, которые позволяют водителям предъявлять инспектору ГИБДД электронные версии водительского удостоверения и СТС через мессенджер. Как сообщили в Минцифры, водители по своему желанию смогут использовать цифровые копии прав и СТС наравне с бумажными. Для этого нужно будет предъявить инспектору QR-код, который сгенерирован в приложении МАКС. Техническая возможность для предъявления появится уже в самые ближайшие месяцы. Бумажные документы при этом отменяться не будут, подчеркивают в ведомстве. Электронные версии станут лишь дополнительным вариантом.

0: Распродажа газонокосилок и триммеров во всех магазинах «Сила» до конца сентября. Успей сэкономить!
1: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: На этом, друзья, наш эфирный час подходит к завершению, а осень только начинается. Давайте, друзья, дадим ей шанс проявить себя, добавить в нашу жизнь теплых красок. Берегите себя и обнимите родных. До встречи на местном завтра в 17 часов. Всем пока.

0: Местное время 18 часов. Новости.
1: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Сегодня в школах Костомукши начался учебный год. Торжественные линейки прошли во всех образовательных организациях округа. Творческий коллектив КСЦ «Дружба» традиционно подготовил программу для первоклассников, а центр внешкольной работы для всех ребят начального звена. Пятиклассники Костомукши смогли проявить себя в спортивных состязаниях на стадионе школьной. Нововведением в этом году стала экологическая акция «Первоклассное дерево». Ребята получили возможность лично посадить свое первое дерево. Оно станет символом начала школьной жизни и памятным знаком ко Дню знаний. Канцелярские наборы получили первоклассники 1 сентября. В Карелии для 5500 ребят впервые прозвенел школьный звонок. По инициативе главы республики каждый первоклассник к началу учебного года получает в подарок набор со школьными принадлежностями. В нем ручки, карандаши, тетради, цветная бумага, картон, пластилин и многое другое. Это помощь для родителей и приятный подарок для юных учеников. Напомню, такую меру поддержки правительство республики запустило в 2022 году. Всего в Карелии 1 сентября к учебе приступили 68 тысяч школьников, в техникумы и колледжи пришли 15 тысяч студентов. Алкоголь сегодня под запретом. В День знаний 1 сентября в Карелии действует запрет на розничную продажу спиртного в магазинах. Продавать алкоголь в этот день можно только в кафе и ресторанах. Напомню, запрет на продажу спиртного действует дважды в год – 1 сентября и 1 июня. Ограничения установлены региональным законом. С 1 сентября стартует эксперимент по работе передвижных аптечных пунктов. Их цель – повысить доступность лекарств для жителей небольших и удаленных населенных пунктов. В таких аптеках можно будет купить и безрецептурные средства и препараты по рецепту. Это особенно важно для пожилых людей и семей с детьми, которым сложно регулярно добираться до крупных аптек. КЭУ лишили статуса регионального оператора. Арбитражный суд Карелии постановил лишить компанию «Карельский экологический оператор» полномочий по обращению с твердыми коммунальными отходами. Как сообщает РБК, суд удовлетворил иск Минстроя Карелии на первом заседании. Решение вступит в силу через месяц, если рекоператор его не обжалует. Пока «Карельский экологический оператор» будет продолжать работу по вывозу мусора. Добавлю, что ранее в СМИ появилась информация, что власти Карелии ищут нового регионального оператора в случае лишения карельского экологического оператора этого статуса. Власти усилили борьбу с азартными играми. С 1 сентября россияне смогут добровольно ограничить свое участие в азартных играх и ставках у букмекеров. Заявление можно подать через госуслуги или МФЦ. Минимальный срок самозапрета – 12 месяцев. По словам чиновников, новая мера направлена на профилактику лудомании и защиту семейного бюджета. При этом для организаторов, которые примут ставку от человека с самозапретом, предусмотрены серьезные штрафы. На трассе автомобиль съехал в кювет. Авария произошла в ночь на воскресенье 30 августа на 37-м километре автодороги Тикша-Ребалы. По информации ГАИ, водитель автомобиля «Мерседес» не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате аварии мужчина получил травмы. Его доставили в больницу. Причины устанавливаются. Далее прогноз погоды. Спонсор — магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши, краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» – партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Сегодня в Костомукше облачно с прояснениями, слабый дождь, плюс 15, плюс 18 градусов, легкий юго-западный ветер, порывами до 5 метров в секунду, низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет облачно с прояснениями, день без осадков, до 17 градусов прогреется воздух, ветер западный, юго-западный, порывами до 7 метров в секунду, атмосферное давление в среду в Костомукше будет низким. Это все новости гости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
2: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
1: Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Сервис на постоянную работу требуется. Слесарь по ремонту и обслуживанию гидравлических систем. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-ремонтник. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2/2 или 5/2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663.
6: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09. Влюбилась.

Вот и сентябрь с его учебой наступил. Эх, а ведь казалось, что только вчера было 31 мая. С началом учебного года вас!

0: Реклама на местном радио.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Ищи на Рём.
1: Спонсор рубрики «Магазин «Клёвое место».
2: Судак – рыба почти культовая. И на рыбалке, и в кулинарии. И многие любят промышлять этот деликатес самыми обычными донками – закидушками или резинкой. И самой прекрасной насадкой для этого является молоть длинненьких беленьких рыбок – уклейки, пескаря или ельца. И хорошо, когда эта насадка есть. А если нет, тогда выручит конус из твердого пенопласта диаметром в основании 10 мм и длиной 40-50. Вдоль оси сверлится или прожигается отверстие диаметром 2 мм, через которое и пропускается проволока с крючком номер 10 отечественной нумерации и колечком для крепления к поводку. Осталось только плотно обернуть конус фольгой, закрепив ее в разрезе пенопласта. Для большего сходства с оригиналом разглаживать ее не нужно.
3: Не клюет.
2: В последние годы среди спиннинговых приманок повышенным спросом у судаков пользуются воблеры. И каких только сейчас нет в продаже. Алмазов в каменных пещерах меньше у индийского гостя. Опыт показывает, что в солнечные периоды судак явно выделяет темные контрастные приманки. Синие, зеленые или вообще краснофантазийные. А поближе к закату этот хищник понемногу начинает от них отказываться и явно склоняется к поеданию воблеров каких-то грязно-бело-розовых цветовых вариаций, на которые и смотреть-то даже вроде и не хочется.
3: Хорошо.
2: Судак – рыба благородная, а не какая-то перемороженная спинка ментая. И не терпит повторных разморозок-заморозок. Только один раз. Иначе будет совсем и не судак. Это обязательное условие для рыбы вообще, а для судака особенно. Ну а в следующий раз мы попробуем вместе с вами пообщаться с мудрым и сильным карпом. До встречи на рыбалке!
4: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клёвое место». В магазинах «Клёвое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин.

0: Реклама на местном радио.
1: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
2: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
1: Точно, у них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
2: Да, просто звони 5-20-09.
1: Эх, малой отличником станет.
2: Звони 5-20-09.
3: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
4: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
5: Северный Экопуть реализует продажу почвогрунта в Костомукше. Грунт среднекислый используется как органическое удобрение, а также для получения универсального грунта. Имеются научные документы по испытаниям. Продажа в мешках, россыпью и в кубах. Возможна доставка. Подробности по телефону 8-911-661-67-91. Доставку осуществляет Артвуд. ИНН-100-401-9406. ОГРН-119-1001-0001-663.
6: В Калая-Мария-Пуэ требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 120 тысяч рублей. Подробности по телефону 8-921-016-40-77. Анкету для трудоустройства можно скачать на нашем официальном сайте в разделе «Карьера» и отправить на электронный адрес компании с пометкой «Работа в Костомукше».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

Меняется погода, цены в магазинах, строй, название страны. Вот только начало учебного года никак не отменят. С праздником вас!

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Навстречу листопаду». Стилист Анита Глосс назвала 5 важных шагов, чтобы подготовить свой гардероб к осени. В первую очередь эксперт посоветовала избавиться от лишних летних вещей, а то, что пригодится в будущем, аккуратно сложите в кофры и уберите. Далее Анита советует проверить теплую базу в своем шкафу, оценить состояние свитеров, жакетов и пальто, при необходимости отнести вещи в химчистку. Осенью работает формула многослойности, напоминает стилист. Погода меняется каждые 5 минут. Проверьте заранее, есть ли у вас базовые футболки, лонгслив и тонкие водолазки, которые можно надеть под второй слой. Следующим шагом стилист предложила привести в порядок ботинки и лоферы, а также достать из шкафа шарфики и головные уборы. И обязательно составьте свой шопинг-лист на осень. Только после этого я смотрю, чего мне действительно не хватает. Обычно это всего 1-2 актуальные вещи, подытожила эксперт. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою осень ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок, просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Свежие коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Платье, обувь, головные уборы, скидки на них до 70%. Большой ассортимент летних моделей, невероятное качество ткани, женственные силуэты и актуальные фасоны. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Меняется погода, цены в магазинах, строй, название страны. Вот только начало учебного года никак не отменят. С праздником вас!

0: Реклама на местном радио.
1: Сувини их тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

Вот и сентябрь с его учебой наступил. Эх, а ведь казалось, что только вчера было 31 мая. С началом учебного года вас!

0: я астронавтик.
1: В нашей стране всегда не вовремя начинается зима и учебный год. С праздником вас!

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Сервис на постоянную работу требуется. Слесарь по ремонту и обслуживанию гидравлических систем. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-ремонтник. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкость. Система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-60-860.
2: Время знать. Телефон рекламной службы – 370 09.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро.

Снова сейчас взорвется. Хватит трепать мне нервы, не задавай вопросы. Да что я сделал не так? Где забери свои слова и придержи себя в руках. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. А мне нравишься ты так.

десерта на кухне. Снова резали слухну, разгорались и тухли, словно старые угли. А вокруг никого нет, только слезы и шепот. Я все отдал бы тебе, дорогая, за такой охранительный клевый опыт. Эй. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. Эй. А мне нравишься ты так.

«Зачем учителя в начале учебного года дарят цветы?» — это тонкий намек, что первый рабочий день для них — это только цветочки. С праздником вас!

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. До конца года «АвтоВАЗ» запустит производство модернизированных двигателей для «Лады» и «Искры» и «Весты». 16-клапанный 1.6 будет выдавать 120 лошадиных сил. Станет эластичнее на низких и средних оборотах. Расход топлива уменьшится, а динамика вырастет. При этом мотор останется безвтыковым. Капиталка при обрыве ремня ГРМ не грозит. Чанган Хантер Плюс получит дизельную версию. Пока известно, что под капотом будет турбодизель объемом на 2,5 литра от Isuzu. Коробка передач также 8-ступенчатый автомат от ZF. Цен пока нет, точных сроков дебюта тоже. Сейчас Чанган Хантер Плюс доступен с бензиновым турбомотором на 226 лошадиных сил. В китайском Чэнду завершился крупный международный автосалон. Джетур представил обновленную версию кроссовера Т2. Иксид показал совершенно новый гибридный купе-кроссовер EX6. А Джили новую гибридную версию Атласа iHEV. Также в Чэнду представили новинки другие китайские и международные автопроизводители. Металлы, синтетический пластик и стекло – главные материалы в автопроме. Но история знает множество попыток использовать самые разные материалы, в том числе экзотические. Например, создатель автомобильного конвейера Генри Форд много экспериментировал с соей. Из бобов добывали масло для двигателей, а из отходов делали пластик. Подробнее об этом в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

Меняется погода, цены в магазинах, строй, название страны. Вот только начало учебного года никак не отменят. С праздником вас!

сложно будет принять мой образ жизни. Я не святой, и нет предела эгоизму. Постоянные разъезды и движения, даже несмотря на наше с собой притяжение. Я не тот, кто тебе нужен, я уверен. Но если хочешь быть рядом, запасись терпением. Мне нужна та единственная в моем доме, чтобы возвращаясь, я всегда был спокоен. Знала и уважала мои законы, ждала и провожала поезда с перронов, молилась за меня ночами, скучала. Столько, сколько я обидел, столько и прощала. Со мной сложно, без меня будет легче. Но если ты готова, тогда держись крепче. Я пронесу нашу любовь до самой смерти. Ты та, от которой мне нужны дети.

Вот и сентябрь с его учебой наступил. Эх, а ведь казалось, что только вчера было 31 мая. С началом учебного года вас!

«Зачем учителя в начале учебного года дарят цветы?» — это тонкий намек, что первый рабочий день для них — это только цветочки. С праздником вас!

Местное время 22 часа.

0: попробуем камеры. Нам не подходит этот сценарий.
1: Думала, что в мелодраме играю я, но это чужое кино. Инфернальное.

Вот и сентябрь с его учебой наступил. Эх, а ведь казалось, что только вчера было 31 мая. С началом учебного года вас!

Меняются погода, цены в магазинах, строй, название страны. Вот только начало учебного года никак не отменят. С праздником вас!

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

прокачку и тронусь места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь мести, да и мне уже все равно. Для тебя моя

Но это лучше, чем бесконечно проверять почту. Хоть я и скучаю, не очень будет приятно видеть твой почерк. Ты ждал меня до утра, я не пришла и поворачивала все в пользу себя.

видеть больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши

0: осень. Просто быть собой.
1: Ты на правильной волне.
2: На 104 FM.
3: Хочешь, мы построим дом из лёгкой деталек? Как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару? Прости, если парю и слишком навязчивый. Я

алло, ты в трубку плачешь, музыка орёт. Ты много значишь для меня, алло. Я выезжаю, но тут гололёд. Я выезжаю, но тебя несёт. Я обещаю, что ещё не всё. И будут танцы ночи напролёт. Я точно знаю то, что ты

0: Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. 104 FM.
1: Огонь в глаза, момент, искра, любовь, азарт.

наверное, такая карма. Теперь мы не вместе, не пара. Не надо теперь и дара. Мои ночи впустую по барам. Мы все удалили разом. Рассыпали наши пазлы. Мой номер забудь, не звони.

Короче, что-то такое, мол, я на записи, типа... Ну, это же хитовая песня, надо как-то начало интересное, что было. Не вот эти ай-яй-яй, эй, и вот залетел.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего, только в следующей жизни.